между инсамар сироахвю. Еске самар куцевочу. Du insamar jeras